встающий на вороченную азбуку дня. И веселые картинки с неба мои, где весомые лужи и круги по воде, монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепки и царь исторических истин, долгий ящик ожидает.

0: бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

Соплите года страха, мысли бегут от смеха, детство выгоня, и зеркало к воде.

половину самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых стен.

0: долгие щек ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов. Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.